0: тебе.
1: Ты слушаешь, ты слушаешь наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.